пить земля, та пута, та поле. Нич се не ви, ай кипило хитило, я не смертнега из